намиккараагума тааккуа илериуккит ангиқарсимава чаагхуурааппуллумарууа